0: You're listening to Hell Deep Radio with Oliver Heldens.
1: Я жду жуняу, я мел корасау, вау жентау, да, да туа мау,
2: нау,
1: нау керу шкесер,
2: нау,
1: тенж илузау,
2: я
1: импосибл дете,
2: я
1: тода пайсяу.